не ваша. Ваш, ваште, то е сае мой проблем. Не вим економа на име, не вим економа на име. Бейби бум, так далеко заше, чеки де дум, то не вим, ктуре то ваше. Не вим економа на име, не вим економа на име. И боли мне трохе та рола, же моге погласкач, але не моге за...